В порту Актау Нурлыбеку Налибаеву представили проект создания мультимодального логистического и авиационного хаба на базе воздушной гавани. Комплекс объединит на одной площадке техническое обслуживание, ремонт воздушных судов, авиагрузовые перевозки, подготовку специалистов и логистические услуги. После реализации проекта будет создано 3500 постоянных рабочих мест. 13 мирных жителей Саудовской Аравии пострадали после серии ударов йеменских хуситов. Об этом заявляют власти этой страны. Наряду с другими объектами под обстрел попала военная авиабаза в Хаймис-Мушайте. Целями были ангары для самолетов, радиолокационные системы, взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов в отместку за авиаудары Саудовской Аравии в Йемене. Кроме того, крупный нефтепровод в Саудовской Аравии выведен из строя. Восстановление поврежденного нефтепровода «Восток-Запад» может занять 5-6 недель. Нефтяной рынок уже отреагировал ростом цен. Эксперты считают, что длительный простой нефтепровода способен усилить давление на стоимость нефти и топлива. Дипломатические попытки договориться о деэскалации вокруг Ормузского пролива застопорились. Рыбак в Алматы выловил боеприпасы. Все произошло на городском озере Маяк. Вместо рыбы мужчина вытянул сумку, внутри оказались патроны. На место прибыла оперативно-следственная группа, назначена баллистическая экспертиза. Специалисты установят происхождение и принадлежность обнаруженных патронов. Возбуждено уголовное дело. Казахстан занял 38 место в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2026. В исследовании оценивались 70 экономик по более чем 300 показателям, включая экономическую эффективность, госуправление, бизнес-среду и инфраструктуру. Казахстан опередил Испанию, Португалию, Польшу и Индию, а лидеры рейтинга мировой конкурентоспособности – Сингапур, Гонконг и Швейцария. Елене Рыбакиной в Нью-Йорке вручили трофей первой ракетки мира. Казахстанская теннисистка стала 30-й в истории WTA, поднявшейся на первую строчку рейтинга и первым представителем Казахстана, достигшим вершины мирового тенниса. Специальный трофей представляет собой серебряный теннисный мяч в виде карты звездного неба. На нем символически представлены все теннисистки, занимавшие первую строчку мирового рейтинга. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447,94, евро 518,5, российский рубль 5 тенге 32 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Сегодня в Астане 17 градусов, в Алматы 29, в Кокшетау, Петропавловске 17, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 19, в Семее 21, в Уральске, Жасказгане, Усть-Каменогорске 24, в Актюбе 26, в Кызылорде 28, в Таразе 30, в Актау, Атырау, Талдыкургане, Туркестане 31, в Конаеве, Шымкенте 33 градуса. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Южнокорейский конгломерат Lotte Group инвестирует в пищевую промышленность, логистические услуги и гостиничный бизнес Казахстана. Президент встретился в Сеуле в рамках госвизита с председателем давнего партнера нашей страны. Так подписано соглашение о строительстве первого отеля под брендом Lotte в Алматы и Алатау-Сити. Также конгломерат будет участвовать в проектах развития города Алатау, включая создание Iconic Complex. Motor Group намерена расширить производство и локализацию в Казахстане. Глава государства также принял президента и руководителя подразделения по стратегии и планированию компании. Они обсудили перспективы расширения инвестиционного и промышленно-технологического сотрудничества, а также реализацию новых масштабных проектов в Казахстане. Обеспечит кибербезопасность и защиту казахстанцев в цифровой среде, поручил премьер. Правительство сегодня рассмотрело развитие цифровых активов. Как отметил Олжас Бектенов, на фоне активного роста рынка токенизации и криптоиндустрии появляются новые виды мошенничества. Министерство искусственного интеллекта совместно с Национальным банком премьер поставил задачу активизировать работу по кибербезопасности и совершенствовать законодательство в данной сфере. Полноценная инфраструктура рынка

стартапам и развитию регионального криптохаба. Планируется расширить возможности лицензированных провайдеров, использовать выпущенные в Казахстане стейблкоины для оплаты товаров и услуг, экспортно-импортных операций и трансграничных переводов. Это, по расчетам главного регулятора, позволит ускорить расчеты и снизить издержки бизнеса, а также создать специальный налоговый режим. До конца года в планах запустить токенизацию комплекса Iconic Tower на сумму до 50 миллионов долларов и логистического центра Берлик до 10 миллионов долларов. Проекты будут реализованы через регуляторную песочницу Нацбанка и инфраструктуры казахстанской фондовой биржи. Казахстанцам принадлежат около миллиона криптокошельков по всему миру. Комитет МФЦ по регулированию финансовых услуг намерен привлечь этих пользователей в регулируемую среду Международного финансового центра Астана. Сейчас лицензирование в МФЦ проходит 5 международных криптоплатформ. Две из них входят в десятку крупнейших криптобирж мира. Регулятор рассчитывает, что вход крупных площадок в юрисдикцию МФЦ позволит казахстанцам проводить операции с криптоактивами через лицензированный сервис. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 447 тенге 94 тиена, евро 518.5, российский рубль 5 тенге 32 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью 7, днем 21 градус. В Алматы ясно. Ночью 15, днем 28. В Павлодаре, Караганде, Петропавловске 7, Усть-Каменогорске 18, в Кокшетау, Кустанае 21, в Жезказгане, Уральске 25, в Актюбе, Талдыкоргане 27, в Кызылорде, Кунаеве, Таразе 29, а в Актау, Атырау, Туркестане и Шымкенте 31 градус. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радио ЛРФ.

0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Добрый день. Корейская корпорация зарубежной инфраструктуры и городского развития может подключиться к развитию Алатау-Сити и модернизации инфраструктуры Казахстана. Речь об этом шла во время встречи Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором корпорации Ким Бок-Хваном. Эта компания принимала участие в реализации проекта Большой Алматинской кольцевой дороги. Собеседники также обсудили вопросы создания двустороннего совместного инвестиционного фонда. Отдельно рассмотрена возможность участия корейской корпорации в модернизации транспортно-логистической системы, включая развитие портов Актау и Курык и проектов по строительству и реновации региональных аэропортов. Олжас Бектенов поручил усилить защиту казахстанцев от мошенничества в криптосфере. На заседании правительства он напомнил, что в этом месяце агентством по финансовому мониторингу пресечена незаконная деятельность под видом предоставления микрозаймов в криптовалюте. Уполномоченным органам необходимо и далее обеспечивать защиту граждан в цифровой среде. Это гарантировано новой конституцией, подчеркнул Бектенов. Он поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с Национальным банком активно проводить работу по обеспечению кибербезопасности и совершенствованию законодательства в этой сфере. В Казахстане попутный нефтяной газ планируют использовать для майнинга. Об этом на заседании правительства сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсунов. По его словам, сегодня часть попутного нефтяного газа, добываемого на нефтяных месторождениях, не используется. Его сжигают либо закачивают обратно в недра. В этих условиях на месторождениях есть возможность вырабатывать электроэнергию из попутного газа, а полученную электроэнергию впоследствии использовать для цифрового майнинга. Такой механизм уже разработан совместно с Министерством энергетики. Он предусматривает, что майнер по согласованию с недропользователем сможет установить автономную электростанцию непосредственно на месторождении. Один телефонный звонок поднял спецслужбы Алматы на ноги. В полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании одного из районных управлений полиции. На место прибыли экстренные службы. Здание и прилегающую территорию тщательно обследовали. Взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов не обнаружено. В ходе досудебного расследования сотрудники установили автора этого сообщения. Им оказался 56-летний мужчина. Он признал, что фактически никакого взрывного устройства не закладывал, а сообщение о минировании сделал умышленно. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила Закон КЗ. На границе Казахстана и России на автомобильном пункте пропуска Жайсан в Актюбинской области скопилось около 160 грузовых автомобилей, следующих в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов. Причиной затора стали ремонтные работы на российском пункте пропуска Сагарчин. Известно, что с 7 сентября там меняют дорожное покрытие, поэтому движение

блокпосты в селах сел Жанталек и Каратомар, сотрудники Байнаульского нацпарка и Ертыс-Орманы. Всего задействовано более 80 человек и 30 единиц техники. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 94 тиена, евро 518 тенге 5 тиен, российский рубль 5 тенге 32 тиена. А теперь о погоде на завтра, 16 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 7, днем 21 градус. В Алматы ясно, ночью 15, днем 28. По Павлодаре, Караганде, Петропавловске, Семейске, Многорске 18, Кокшетау, Кустанае 21, Жезказгане, Уральске 25, в Актобе, Талдыкургане 27, Кызылорде, Кунаеве, Таразе 29, в Актау, Атырау, Туркестане и в Шымкенте 31 градус. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолара.

0: Реклама на Казанском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии казахско-корейского круглого стола. Президент отметил, что за последние три десятилетия Астана и Сеул построили прочные отношения. Как отметил президент, сегодня Корея входит в число крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил 3 миллиарда долларов. По мнению главы нашего государства, этот показатель может быть удвоен при условии объединения усилий правительств двух стран и компаний. Общий объем прямых иностранных инвестиций из Кореи в Казахстан составил более 12 миллиардов долларов. Алатау-Сити станет площадкой для внедрения корейских технологий. Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук ознакомились с проектами Алатау Смарт Сити. В ходе презентации были представлены основные направления развития Алатау-Сити, включая создание современной инфраструктуры, формирование благоприятных условий для инвестиций, внедрение цифровых технологий и развитие новых видов городской мобильности. Особое внимание было уделено практическому участию корейских партнеров в реализации проекта. В частности, презентованы совместные инициативы в сферах создания Кей Смарт Таун, городской воздушной мобильности, а также внедрения технологий цифрового моделирования и искусственного интеллекта. Отбасыбанк проведет проверку списка очередников. Об этом сообщил заместитель председателя банка Жансултан Матай на брифинге в СЦК. Он напомнил, что в этом году Отбасыбанку передана от акиматов функция по распределению жилья среди очередников. На сегодняшний день выдано более 10 тысяч ипотечного жилья и более 19 тысяч арендного. Таким образом, более 29 тысяч человек сняты с очереди по случаю получения жилья. В планах банка провести второй этап инвентаризации по регионам. Провести эту работу в полной мере, по его словам, ранее мешало требование о даче согласия на обработку персональных данных от граждан. Новую парадигму организации полного научного цикла презентует Национальная академия наук при президенте 17 сентября. В этот день пройдет первая открытая постановочная сессия. Казахстанские команды представят разработки в сфере пространственно-временного ИИ, городских данных, медицины, водных ресурсов и робототехники. Также состоится демонстрация выставки научных разработок и инновационных технологий, где будут представлены результаты отечественных исследований, готовая научно-техническая продукция и перспективы. Активные решения с применением искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделено практическому применению и внедрению элементов ИИ в производство и в индустрию. Астана впервые в истории примет матч за Суперкубок УЕФА. Исполком УЕФА доверил столице право проведения Суперкубка в 2028 году. На поле реконструированной Астана-арены встретятся сильнейшие команды континента, триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА. Эксперты называют это решение колоссальным прорывом отечественной спортивной дипломатии и результатом многолетнего партнерства Казахстанской Федерации футбола с Европейским Союзом Ассоциации. Дастан Сатпаев не получил вызов в сборную Казахстана. Главный тренер объявил окончательный список игроков матчей Лиги наций УЕФА. Игры пройдут в сентябре и в октябре. В список вошли все сильнейшие на данный момент казахстанские футболисты, в том числе единственный казахстанец в Лиге чемпионов Стас Покатилов и выступающие за российские клубы Нуралы Алип, Галымжан Кинжибек, Максим Самородов и Ислам Чесноков. Дастан Сатпаев пропустит 4 матча национальной сборной, так как до сих пор восстанавливается после травмы, полученной в одной из игр за английский клуб «Бернли». И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 447 тенге 88 тен, евро 518 тенге 5 тен, российский рубль 5 тенге 32 тена. А теперь о погоде на завтра. 16 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков. Ночью 7, днем 21 градус. В Алматы ясно. Ночью 15, днем 28. Павлодаре, Караганде, Петропавловск.

Ежегодно в сентябре в Алматы широко отмечается День города. В честь этого праздника Акимат организует для жителей и гостей Алматы масштабные праздничные мероприятия различных форматов. По традиции, основные площадки, посвященные празднованию Дня города, будут расположены на площади Астана, площади Абая, пешеходных улицах Панфилова и Жебекжиле, а также на площади перед Театром традиционного искусства Алатау. Кроме того, праздничные мероприятия охватят все районы города. В этой связи в 8 районах Алматы также будут организованы праздничные площадки и районные мероприятия. Основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 19-20 сентября. Всего в течение сентября в Алматы в рамках празднования Дня города планируется провести около 300 культурных, спортивных, развлекательных и других праздничных мероприятий.